0: 有关于这次普京总统访华行程，俄罗斯各界充满期待，积极准备，高度重视。俄罗斯各界人士表示，中俄两国元首密切交往，保持着友好和融洽的关系。此次两国元首会晤将为双边关系发展注入新动力。
1: Очень добрые, теплые отношения лидеров наших стран, их постоянная коммуникация по очень многим вопросам повестки. Китайская экономика сильно и уверенно развивается в сфере высоких технологий. И автопром завоевывает российский рынок, равно как и завоевал другие рынки, да, в том числе и западных стран, вот со своей инновационной продукцией. Мы все больше у нас стартует совместных программ в производстве высокотехнологичной продукции. Это, конечно, все то, что задает такое, ну, формирует, в общем-то, новое, наверное, качество нашего развития на ближайшие годы и гарантирует, что наше развитие одной страны автоматически выгодно для другой.
2: Поэтому еще раз наши отношения носят стабильный, прагматичный, выверенный на развитие характер. То, что сегодня те стратегические инициативы, которых Китай выступил для в мировом сообществе, они являются очень важными вехами развития вперед в совместном программировании этих движений. Поэтому это самый надежный путь к развитию наших стран и мира в целом.
3: 俄罗斯各界人士表示，俄中两国元首会晤有助于对俄中各领域合作新目标、新任务做出顶层设计，继续为维护全球战略稳定和国际公平正义贡献力量。
4: Визит важен не потому, что мы ждем от него каких-то небывалых прорывов. Этот визит важен для того, чтобы наши лидеры смогли оценить ситуацию, смогли выработать планы на будущее.
5: Китайское стратегическое партнерство насчитывает уже 30 лет. В течение этого времени мы все более тесно координировались друг с другом, прежде всего на международной арене, когда имели дело с различными кризисами, сюжетами мировой политики. Поэтому роль России и Китая в поддержании существующих международных институтов, она, конечно, возрастает.
0: 近年来，中俄经贸合作克服复杂国际环境，带来多重挑战，展现出强大韧性和旺盛活力。商务部数据显示，2025年中俄贸易额达2279亿美元，连续三年突破2000亿美元。中国连续16年保持俄第一大贸易伙伴国地位。今年一季度，双边贸易额达612亿美元，同比增长 14.7%。中俄博览会是促进中俄两国经贸合作层次最高、规模最大的综合性展会，由中俄两国轮流举办。目前，第十届中俄博览会正在黑龙江哈尔滨举行。本届展会突出向新、向实、向智三大特点，聚焦科技成果转化、特色产业联动等多元领域。
6: 本届博览会上，工业、农业、医疗等专业领域的新型机器人和数字服务设备成为焦点。在展会上，我们首先被来自中国的科技产品所吸引，这些产品功能强大，被广泛应用于多个领域，我们很高兴能在此参展。在展会上，我喜欢中国企业展示的大量机器人，其中还包括医用设备，这令人非常欣喜，这同样引起了滨海边疆区公司的兴趣。据介绍，本届中俄博览会共吸引46个国家和地区1500余家中外企业参展，其中高新技术和专精特新参展企业超参展企业总数的20%。
7: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 习近平主席在5月14号中美元首会晤中强调，台湾问题是中美关系中最重要的问题。美国总统特朗普随后在接受采访时也明确表示，不希望台湾独立。今天上午，国务院台办举行例行新闻发布会，发言人进一步介绍了有关情况。
8: 台湾问题是这次中美元首会晤的重要议题之一。习近平主席强调， 台湾问题是中美关系中最重要的问题，处理好了，两国关系就能保持总体稳定，处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地，美方务必慎之又慎处理台湾问题，这为我们做好对台工作提供了根本遵循。民进党当局顽固坚持台独立场，不断勾连外部势力进行谋独挑衅，是台海和平稳定的祸根乱源。维护台海和平稳定是中美双方最大公约数，要做到这一点的前提就是绝不能支持和纵容台独。我们希望美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，务必慎之又慎处理台湾问题，不向台独分裂势力发出错误信号，以实际行动维护中美关系的稳定发展和台海和平稳定。
0: 上海市文旅局日前公告，上海居民可申请赴金马旅游。十一号，首批上海游客抵达金门，十三号返沪。台媒报道称，这为当地旅游业带来春宴。金门县政府也表示，将积极拓展大陆旅游市场。国务院台办今天在例行发布会上也表示，将采取积极措施，支持鼓励两岸民间加强互动交往。
8: 对于恢复上海居民赴金门、马祖旅游及金门方面的积极反响，我们是乐见其成。这充分显示了两岸同胞，特别是金门乡亲，对两岸人员往来正常化和交流合作常态化的热切期盼。凡是有利于增进两岸同胞福祉和交流往来的事，我们都愿意积极推动，将采取积极措施支持鼓励两岸民间加强互动交往。台湾有关方面应顺应民意，正视岛内旅游业界和民众的呼声，尽快解除不合理禁限，推动两岸旅游交流恢复正常。
0: 第79届世卫大会18号在日内瓦召开，台湾地区连续第十年未能与会。台湾卫生部门负责人、外事部门负责人在世卫大会场外举办活动。对此，国务院台办发言人朱凤莲在今天举行的例行新闻发布会上表示，民进党当局借蹭会刷存在感，结果只会自取其辱。
8: 民进党当局炒作世卫大会相关问题，打着卫生事业的幌子进行谋独政治操弄，根本不是关心台湾民众的利益福祉，而是借蹭会刷存在感，做政治文章，欺骗岛内民众，结果呢，只会自取其辱，改变不了其谋独挑衅注定失败的下场。
7: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 资讯一点通，带您一览全球资讯。记者今天从国铁集团获悉，今年一至四月，国家铁路累计发送货物13.1亿吨，同比增长0.9%。不同运输方式间只用一张单据办理的一单制物流产品辐射范围进一步扩大，大幅压缩铁路与水运转运的换单流程。此外，今年前四个月，铁路跨境货物运输稳定畅通，一至四月，中欧中亚班列累计开行12213列，同比增长13.4%。其中，中欧班列开行7366列，同比增长22%。今天，第二艘国产大型邮轮爱达花城号首航季船票开售，消费者可以登录爱达邮轮官网和小程序进行预订。首航季从今年11月22号到明年1月2号，首航航线是从广州出发，6天5晚前往中国香港、越南。广西柳州市柳南区太阳村镇18号发生2次5.2级地震，震后当地已经转移安置群众超万人。除了配备简易床、毛巾被、饮用水、电扇等基本生活物资，安置点还配备了医疗、电力和通信服务。19号在沙特举行的 U17 男足亚洲杯半决赛中，中国队2-0战胜了澳大利亚队，晋级决赛。中国队将在当地时间22号对战日本队。 向加沙地带运送援助物资的全球坚韧船队19号傍晚发布声明称，以色列军队当天拦截了该船队的最后一艘船只，该船队全部50艘援助船都已经被以

0: 中俄两国元首在北京举行会谈备受瞩目。国际人士表示，中俄关系发展为维护全球稳定贡献重要力量。伊朗伊斯兰革命卫队称，若美以再对伊动武，战火将蔓延至中东之外。美总统称，希望非常迅速地结束伊朗战事。伊朗欲对霍尔木兹海峡海底光缆收管理费，背后是何考量？日经股指五连跌，多重因素推升日本国债收益率。专家解读，面对多重问题，日政府与央行陷入政策困境。
1: 您正在收看的是《国际时讯》。
2: 各位晚上好，欢迎您收看今天的《国际时讯》。应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京于5月19号至20号对中国进行国事访问。俄罗斯各界人士表示，中俄关系树立了新型大国关系的典范。此次中俄两国元首就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见，必将推动新时代中俄关系迈向新高度，也为维护全球战略稳定、完善全球治理做出重要贡献。
3: Встреча лидеров наших стран имеет огромное значение для будущего не только наших двусторонних отношений, но и для будущего Евразии, большой Евразии, для будущего в целом мирового порядка. Это основа развития не только наших стран, но и в целом, я убежден, нового порядка, который будет основан на многосторонности, на равноправии и взаимном доверии. Отношения между Россией и Китаем являются примером доверия, стратегическое отношение, бережного отношения к интересам друг друга, невмешательства в интересах третьих стран и не противодействия третьим странам.
4: Мы существуем на основании вот такого добрососедства.

0: Желание существовать вместе как можно более выгодно и, соответственно, мирно, и при этом не исключаем участие в наших общих каких-то проектах и третьих стран. То есть, таким образом, наши отношения являются инклюзивными, а не эксклюзивными, и это действительно довольно такой яркий пример вот сосуществования стран в период формирования такой более широкой распространенной многополярности.
1: 国际人士表示, 中俄两国关系稳固, 沿着正确轨道不断向前发展，为维护全球战略稳定和国际公平正义贡献了重要力量。
2: On a number of world questions, a number of economic questions, Russia and China tend to be aligned. They would like a multilateral system where, you know, there are different powers, and all the powers have a say in how the world economy is run. So I think that the one way that this partnership of China and Russia would be beneficial, not only to the two countries, but to the world as a whole.
3: Also ich denke, die Absichten gerade von China und Russland sind, eine faire und gleichrangige multipolare Welt zu begründen, in dem auch die Länder des globalen Südens, also Afrikas, die ehemaligen Kolonien und so weiter, eine gleiche Stimme haben und die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten zur Entwicklung, Sicherheit und Frieden, friedliche Koexistenz.
4: Cina e Russia possono cooperare su diverse piattaforme multilaterali. Io credo, per quello di cui mi occupo, che la più importante piattaforma sia quella dei BRICS. All'interno di questa piattaforma Cina e Russia svolgono un ruolo di promozione del ruolo che tutti i paesi del sud del mondo devono avere nel nuovo disegno del mondo multipolare.
5: I think this is a good cooperation between China and Russia, especially in the current geopolitical landscape where countries should have options to choose what's best for them. Well, as a member of BRICS, of course we would want to see that there's going to be a benefit for Indonesia.
6: 今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，中俄睦邻友好合作条约签署25周年，也是中俄教育年启动之年。职业教育合作是中俄教育领域合作的重点方向之一。2025年，中俄高校共建的鲁班工坊在莫斯科揭牌运行。这家全球首家在专业建设当中引入 5G 技术的鲁班工坊，也标志着中俄职业教育合作迈入了数字赋能、标准互通的新阶段。下面呢，我们跟随镜头去莫斯科的鲁班工坊看一看。
1: 自揭牌运行以来，俄罗斯鲁班工坊已经累计培训了上千名俄罗斯青年。伊万·罗加奇是俄罗斯鲁班工坊的助教，自2025年6月工坊揭牌起，他就在这里工作，主要负责物联网专业教学。
7: В первую очередь мы обучаем студентов о том, как надо работать руками, то есть то, что есть реальное оборудование, им после выпуска надо с этим столкнуться, и тем самым даем им это. То есть они работают с тем, с чем в будущем им придется неоднократно разбираться.
8: Мне нравится возможность как-то посмотреть оборудование, приборы, то, с чем в дальнейшем придется работать. Навыки, которые здесь можно получить с точки зрения работы оборудования и также, например, кабельных систем, оно, несомненно, пригодится на работе.
1: 作为全球首家在专业建设中引入 5G 技术的鲁班工坊，在中方共建校的协助下，俄罗斯鲁班工坊1:1复刻了 5G 通信全场景，全部采用中国技术、中国标准的中国产 5G 设备。中俄团队还联合开发了 5G 核心课程英文教材及实训手册，目前已深度融入工坊的教学体系。在模拟真实产业场景中，学生可以像工程师一样发现问题、分析问题、解决问题。这种学中做、做中学的模式，让教学更加贴近产业需求，更具前瞻性与创新性。
9: Лидерство Китая как раз во многом связано именно с использованием принципов EPIP, потому что они готовят своих студентов как раз вот с расчетом на то, что они заканчивают обучение, выходят и тут же попадают и в крупные компании.
1: 共建高校之间的在线视频会议已形成常态化机制。 来自天津电子信息职业技术学院的教师。

0: 我们合作本身保持了这个国际形势稳定或者世界和平，我们这个中国关系世界是国际关系中的稳定因素嘛，是吧？本身就是在推动世界多极化。
1: 嗯，好的，谢谢李主任，稍后还有个问题继续请教。当然了，中国两国长期的友好和相互的信任来自于漫长时间的浇筑，也来自于两国在经贸和能源等领域的务实合作的底气。那接下来我们如何来推动这样的合作向更深的层次、更广的领域和更高的水平推进呢？
2: 连日来正在哈尔滨举行的第十届中俄博览会吸引了全球46个国家和地区1500多家企业参展。展会上从智能机械设备到特色文化工艺品，从跨境电商新业态到免签文旅新模式，各类成果集中亮相。
3: 这次我们带来了100多家俄罗斯的龙头的企业到哈尔滨。这次我想给中国消费者介绍一下俄罗斯的文化文旅的产品，让中国人知道俄罗斯不是单独有巧克力，但是也有更多更好的文化产品。
2: 而历经十届发展，中俄博览会已成为深化中俄经贸合作的重要载体，更是两国贸易的晴雨表。近年来，中俄贸易额已经连续3年突破2000亿美元，今年前4个月双边贸易额增长近20%。在今天两国元首共同会见记者中，国家主席习近平提到，双方要乘势而上，推动各领域互利合作提质升级。
4: Китайская экономика сильно и уверенно развивается в сфере высоких технологий. И автопром завоевывает российский рынок, равно как и завоевал другие рынки, да, в том числе и западных стран, вот, со своей инновационной продукцией. Мы все больше у нас стартует совместных программ в производстве высокотехнологичной продукции. Это, конечно, все то, что задает такое, ну, формирует, в общем-то, новое, наверное, качество нашего развития на ближайшие годы и гарантирует, что наше развитие одной страны автоматически выгодно для другой.
2: 在人文交流领域，互办主题年已经成为两国交流的优良传统，也是两国关系发展史上的特色和亮点。今年的中俄教育年是两国第10个国家级主题年，将为增进彼此民心相通、助力两国发展注入新的动力。
5: Выбор годов 26-го и 27-го годами образования, нам кажется вполне закономерным, приходят такие технологии, которых раньше никогда не было. И это настоящий вызов для системы образования. Это первый важный момент. А второй – современное экономическое развитие невозможно без передовых научных знаний, без постоянного обновления этих знаний, ну и, соответственно, без научно-технологического сотрудничества. Поэтому лучше всего делать это в партнерстве с нашими надежными друзьями.
2: 职业教育合作是中俄教育领域合作的重点方向之一。2025年，中俄高校共建的鲁班工坊在莫斯科揭牌运行。自揭牌运行以来，俄罗斯鲁班工坊已经累计培训了1000名俄罗斯青年。作为全球首家在专业建设中引入 5G 技术的鲁班工坊，在中方共建校的协助下，俄罗斯鲁班工坊1:1复刻了 5G 通信全场景，全部采用中国技术、中国标准的中国产 5G 设备。在模拟真实产业场景中，学生可以像工程师一样发现问题、分析问题、解决问题。
6: Мне нравится возможность как-то посмотреть оборудование, приборы, то, с чем в дальнейшем придется работать, навыки, которые здесь можно получить с точки зрения работы оборудования и также, например, кабельных систем, оно, несомненно, пригодится на работе.
2: 如今，中俄两国双向留学规模已突破80000人。截至2025年，中俄两国已经建立了150多个合作办学机构和项目。这些经常往返于中俄两国的青年留学生，也以亲身经历搭建起了两国民心相通的友好桥梁。
7: 不管是这种高校之间的

0: 元首还就乌克兰危机等问题交换了意见。
1: 5月20号晚，国家主席习近平同俄罗斯总统普京在北京人民大会堂共同参观传承中俄世代友好树立大国关系典范图片展。
0: 习近平和普京不时驻足仔细观看听取讲解，并愉快忆及中俄两国近年来友好交往合作的瞬间。两国元首指出，中俄友好的伟大事业顺应历史大势和时代潮流，牢不可破，必将行稳致远，一往无前，不断续写新的精彩篇章。图片展由新华社和俄罗斯塔斯社共同举办，生动呈现新时代以来两国元首之间的密切交往，全面展现中俄睦邻友好合作迈出的坚实步伐。当晚，习近平在人民大会堂金色大厅为普京举行欢迎宴会。蔡奇、丁薛祥、王毅、何立峰、张国清、慎怡琴等分别参加上述活动。
2: 应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京于5月19号至20号对中国进行国事访问。俄罗斯各界人士表示，中俄关系树立了新型大国关系的典范。此次中俄两国元首就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见，必将推动新时代中俄关系迈向新高度，也为维护全球战略稳定、完善全球治理做出重要贡献。
3: Встреча лидеров наших стран имеет огромное значение для будущего не только наших двусторонних отношений, но для будущего Евразии, большой Евразии, для будущего в целом мирового порядка. Это основа развития не только наших стран, но и в целом, я убежден, нового порядка, который будет основан на многосторонности, на равноправии и взаимном доверии. Отношения между Россией и Китаем являются примером доверия, стратегического отношения, бережного отношения к интересам друг друга, невмешательства в интересах третьих стран и не противодействия третьим странам.
4: Мы существуем на основании вот такого добрососедства, желания существовать вместе как можно более выгодно и, соответственно, мирно, и при этом не исключаем участие в наших общих каких-то проектах и третьих стран. То есть, таким образом, наши отношения являются инклюзивными, а не эксклюзивными, и это действительно довольно такой яркий пример вот сосуществования стран в период формирования такой более широкой распространенной многополярности.
5: 国际人士表示，中俄两国关系稳固，沿着正确轨道不断向前发展，为维护全球战略稳定和国际公平正义贡献了重要力量。
6: On a number of world questions, a number of economic questions,Russia and China tend to be aligned. They would like a multilateral system where, you know, there are different powers and all the powers have a say in how the world economy is run. So I think that the one way that this partnership of China and Russia would be beneficial, not only to the two countries, but to the world as a whole.
7: Also ich denke, die Absichten gerade von China und Russland sind eine faire und gleichrangige multipolare Welt zu begründen, in dem auch die Länder des globalen Südens, also Afrikas, die ehemaligen Kolonien und so weiter, eine gleiche Stimme haben und die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten zur Entwicklung, Sicherheit und Frieden, friedliche Koexistenz.
8: Cina e Russia possono cooperare su diverse piattaforme multilaterali. Io credo, per quello di cui mi occupo, che la più importante piattaforma sia quella dei BRICS.All'interno di questa piattaforma Cina e Russia svolgono un ruolo di promozione del ruolo che tutti i paesi del sud del mondo devono avere nel nuovo disegno del mondo multipolare.
2: 下面来看时政要闻。
1: 5月20号，李强在北京人民大会堂会见俄罗斯总统普京。日前，李强签署国务院令， 公布《中华人民共和国矿产资源法实施》